0: Налес.
1: Саша, тэрний яшам дэшүүс. Мунэ цэвсяс.
0: Тангэ дидэ машэда. Ди миссис гажада жао ёро. Кэчи мади.
1: Тэнийра, сэни суваё.
0: Юсё. Сэни гонда нга рогда зумдэ сүйби.
1: Аре. Чэна. Кэдю бару юнэ, кабаджэшо.
0: Ёнга, ранэ сэ яхзэгё.